0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Like quinita de mi hueso.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: 20% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че-девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В этот четверг падают цены, а не листья. 17 сентября. Золотой четверг распродаж в «Вавилон». 45 брендов. Выгода до 30%. «Теннет», «Хавейл», «Амода», «Эксид», «Зикар», «Ауди», «БМВ», «Мерседес-Бенц» и еще десятки брендов. Успейте поймать осенний ценопад. Все дороги ведут в «Вавилон». 17 сентября. 495-781-8199.
4: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от «Аквилон». Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от «Аквилон». Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой.
2: Застройщик ООО «СС-Пейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
8: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
7: Как это работает?
8: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
7: Как найти?
8: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
9: ООО «Капибара».
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: ведущей группой ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Файлы разбросаны по

0: коллегам и команда в Росинхроне, начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов. Банк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
6: Алло, ну как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
2: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
1: Как это работает?
2: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
1: Как найти?
2: Ищи в Яндексе.

0: Алисе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Братья Гиб начали сочинять песни еще детьми. Это было для них так же естественно, как играть в мяч. Спустя годы Биджиз превратились в одну из самых успешных групп в истории поп-музыки. Их записи разошлись тиражом более 200 миллионов экземпляров, а песни талантливых братьев исполняли тысячи других артистов. Именно Биджиз подарили эпохе диско ее узнаваемое звучание, а фирменный фальцет Барри Гибба стал одной из главных музыкальных примет 70-х. Радио Монте-Карло приглашает вас в мир легендарной группы. Слушайте в эфире их главные хиты и истории из биографии братьев Гибб. С 14 по 20 сентября. Неделя с группой «Биджиз» на радио «Монте-Карло». У каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
8: Застройщик ООСЗ Третий Силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Частые простуды? Да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Бот. Не является лекарственным средством.
10: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
11: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Квартал издания «Отдел». Девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком.

0: пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Геривол. Для жителей Сахары дождь – это олицетворение жизни. Поэтому каждый год в канун сезона дождей в Нигере проводится необычный праздник – Геривол. Это своеобразный конкурс красоты в племени Вадаби, в котором участвуют молодые мужчины, мечтающие найти жену. Чтобы выделиться среди конкурентов, мужчины Вадаби большое внимание уделяют своему внешнему виду. Они красят лицо в разные цвета, каждый из которых имеет свое значение. Красный означает мужественность, желтый – магию, но наиболее популярен черный, которым участники красят губы и подводят глаза. Этот цвет получают из пепла костей египетской цапли, которая считается символом харизмы. Вадаби уверены, это качество должно быть у каждого мужчины. Также участники украшают голову страусиновыми перьями, чтобы казаться выше, и обвешиваются ожерельями, символизирующими богатство и плодородие. Пытаясь продемонстрировать все свои достоинства, мужчины танцуют традиционные танцы, широко улыбаются и сильно выпучивают глаза. Все это время за ними наблюдают женщины племени. В ходе праздника, который может длиться от одного до нескольких дней, они оценивают кандидатов и даже могут испытать их стойкость, избив плетьми. Наградой за мучения для счастливчиков служат новые жены, и неважно, были у них до этого мужья или нет. Выбор, сделанный женщиной в Геривол, равносилен браку. Календарь путешественника.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Файлы разбросаны по

0: коллегам и команда в Росинхроне, начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Все краски осени, все оттенки музыки. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
4: Ты уже решил, где будет учиться сын?
5: Нет.
4: А квартиру рядом уже выбрал?
5: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.
6: В этот четверг падают цены, а не листья. 17 сентября. Золотой четверг распродаж в Вавилон. 45 брендов. Выгода до 30%. Tenet, Havail, Amoda, Exit, Zikr, Audi, BMW, Mercedes-Benz и еще десятки брендов. Успейте поймать осенний ценопад. Все дороги ведут в Вавилон. 17 сентября. 495-781-8199.
7: Центр управления «Мы дома».
8: Ого! Откуда это небесное тело?
7: Из нашего фитнес-центра.
8: А этот маленький спутник...
9: нашей школы.
8: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
8: Тогда начинаю отчет. 10.
11: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: 16 сентября в Большом зале консерватории сольный концерт Эльмиры Карахановой. Победительница шоу «Голос», приглашенная солистка Баварской оперы и Михайловского театра в сопровождении Большого симфонического оркестра исполнит шедевры камерной музыки, русские романсы и неаполитанские песни. Билеты на запомни.ру. 6+.
13: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
14: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Трикита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Трикита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
7: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
8: В этот четверг падают цены, а не листья. 17 сентября. Золотой четверг распродаж в Вавилон. 45 брендов. Выгода до 30%. Tenet, Havail, Amoda, Exit, Zikr, Audi, BMW, Mercedes-Benz и еще десятки брендов. Успейте поймать осенний ценопад. Все дороги ведут в Вавилон. 17 сентября. 495-781-8199.
9: Выйдите на террасу. Сядьте в любимое кресло. Вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
10: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть миллион рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Топ покупок месяца.
18: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А Moda C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
17: А Moda

0: Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118 774 6.

0: 49-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой «Биджиз» на радио «Монте-Карло».
1: More than a woman.
2: «Биджиз» были не только исполнителями, но и авторами, аранжировщиками и продюсерами собственной музыки. Работа обычно начиналась с мелодии, а слова уже подстраивались под готовую музыку. При этом Робин Гибб был свято уверен, что незавершенную песню нельзя показывать посторонним. По его словам, критическое замечание на ранней стадии может слишком сильно повлиять на автора и изменить дальнейшую работу, вплоть до того, что композиция так и останется недописанной. Поэтому новые идеи братья предпочитали сначала развивать самостоятельно.
1: Биджиз. More than a woman.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели.

0: Годовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
4: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Цезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495.
6: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
8: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорен. Бот не является лекарственным средством.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечер особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
17: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: улицы Москвы. На радио Монте-Карло. При поддержке проекта «Московская реставрация». Садовническая улица. Название Садовнической улицы хранит память о том времени, когда этот уголок Москвы выглядел совсем иначе. В конце 15 века по распоряжению Ивана III неподалеку от Кремля разбили Государев сад. Он занимал значительную часть территории нынешнего Болотного острова, а ухаживали за ним жители специальных садовнических слобод. От одной из них и получила свое название Садовническая улица. Сам Государев сад просуществовал до начала 18 века, однако садовники жили здесь еще долго, а старое название со временем закрепилось за всей местностью. В 1939 году улицу переименовали в честь советской летчицы Полины Осипенко, а историческое название вернулось на карту Москвы только в 93-м. За несколько столетий этот район неоднократно перестраивался, однако следы его прошлого сохранились не только в старых зданиях и названиях. Иногда их находят в прямом смысле под ногами. Недавно во время археологических исследований на Садовнической улице были обнаружены курительные трубки турецкого типа второй половины 18-го – начала 19 века. Сейчас эти находки можно увидеть на выставке «Археологический калейдоскоп». Экспозиция собрала предметы, найденные московскими археологами в 2025-26 годах. Среди них редкий белоглиняный кувшин 17-18 веков, дошедший до наших дней целым. Старинные ключи и замки, перстни, фрагменты посуды и детские игрушки. Есть среди находок и музыкальные инструменты. На улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту 17-18 веков. Подобные инструменты чаще делали из дерева или глины, поэтому костяные экземпляры – большая редкость. А о детских забавах старой Москвы рассказывают глиняные свистульки в виде птиц и животных, которые когда-то продавали на городских ярмарках. Еще одна необычная находка была сделана в Коломенском. Это чернолощеная курительная трубка конца 18-19 века с рельефным сельским пейзажем. На небольшой чаше можно различить дом с трубой, мельницу и деревья. Подобное изображение на курительной трубке московские археологи встретили впервые. Увидеть эти и другие находки можно на выставке «Археологический калейдоскоп» в усадьбе Игнатьевой Белкина на Люсиновской улице. Экспозиция работает до 30 сентября.
1: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
5: Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: Ты уже решил, где будет учиться сын?
7: Нет.
6: А квартиру рядом? Уже выбрал.
8: МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на nash.dom.rf.
9: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
10: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
9: Как это работает?
10: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
9: Как найти?
10: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
11: ООО «Капибара». В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от «Аквилон». Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от «Аквилон». Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой. Застройщик ООО «СС-Спейс». Проектная декларация на nash.dom.rf.
12: Откройте для себя «Maidens Hotel Moscow». Новый пятизвездочный отель в сердце Хамовников. Здесь уникальная архитектура соединяется с высоким сервисом и эстетикой русского авангарда. Современный дизайн, изысканные рестораны и атмосфера абсолютного уединения в самом сердце столицы. Maidens Hotel Moscow. Искусство гостеприимства.
13: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо сумбура». Всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира

0: Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Корбов, Арсений Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Кабачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
5: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
6: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
7: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
8: Респектабельный семейный отдых в Турции.
9: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
10: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
11: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Все краски осени, все оттенки музыки на радио «Монте-Карло».

0: Энциклопедия радио Монте-Карло.
1: Осеннее меню. Солянка. Это суп, который появился примерно в 15 веке и с тех пор есть практически во всех ресторанах русской кухни. Изначально суп представлял собой густую похлебку, которую готовили на основе крутого рыбного или мясного бульона. В состав входили лук, огурцы и капуста, которая не дошла до современных рецептов. Считается, что солянку впервые начали готовить в деревнях. По мнению некоторых историков, местные жители использовали этот суп как противовес крепким хмельным напиткам. Солянка помогала восстановить силы за счет своей жирности и питательности. Со временем в состав блюда, помимо острых приправ, добавились томатная паста, каперсы, маслины, оливки, соленые или маринованные грибы. Но обновленная солянка стала входить в обиход и появляться в городских трактирах только примерно в 19 веке. Сегодня в суп довольно часто добавляют к мясу различные копчености. Например, можно встретить рецепты с копченой куриной грудкой, сосисками, ветчиной или колбасой. Сначала варят насыщенный бульон с луком и морковью. Затем добавляют соленые огурчики и мясные продукты. Через несколько минут кладут специи, а под конец – каперсы и маслины. Для остроты можно добавить огуречный рассол. Готовую солянку подают с ложкой сметаны и долькой лимона. Такой суп отлично насытит и согреет в хмурую осеннюю погоду.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
7: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Здравствуйте. Я Александр Натрашвили, главный хирург и медицинский директор GMS Hospital. GMS Hospital – это многопрофильный хирургический центр со стационаром премиум-класса. Мы проводим операции повышенной сложности, применяем современные минимально инвазивные методики для быстрого восстановления.
4: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чед Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
9: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
10: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
9: Как это работает?
10: Оформляешь виртуальную карту на сайте, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
9: Как найти?
10: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
11: ООО «Капибар». В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от «Аквилон». Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от «Аквилон». Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой. Застройщик ООО «СС Спейс». Проектная декларация на nash.dom.rf.
12: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Билеты на lumisfera.show. 6+.
13: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ».

0: на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 16 сентября в Большом зале консерватории сольный концерт Эльмиры Карахановой. Победительница шоу «Голос», приглашенная солистка Баварской оперы и Михайловского театра в сопровождении Большого симфонического оркестра исполнит шедевры камерной музыки, русские романсы и неаполитанские песни. Билеты на запомни.ру. 6+. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Новая опера открывает сезон своим легендарным Онегином.
2: Что день грядущий мне готовит?
1: За пульт встанет маэстро Федор Безносиков, музыкальный руководитель и главный дирижер театра, известный своим деликатным и вдумчивым отношением к партитуре. Вслед за Онегином Федор Безносиков откроет абонемент «Главные дирижеры» и даст возможность молодым главным дирижерам сыграть о самом сокровенном. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Показано для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клев? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке

0: и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
11: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в

0: любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
2: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Все краски осени. Все оттенки музыки. На «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Bee Gees на радио Монте-Карло. Alone. Музыка окружала братьев Гибб с детства. Их отец, Хью Гибб, был барабанщиком и руководил собственным оркестром. Мать Барбара пела. Поэтому первые выступления Барри, Робина и Морриса начались очень рано. Еще детьми они участвовали в конкурсах талантов, а после переезда семьи в Австралию стали регулярно выступать на сцене. Позже братья не только пели, но и сами начали сочинять песни. И со временем практически весь материал Bee Gees создавали самостоятельно.
1: Bee Gees. Alone.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: В этот четверг падают цены, а не листья. 17 сентября. Золотой четверг распродаж в «Вавилон». 45 брендов. Выгода до 30%. Tenet, Havail, Amoda, Exit, Zikr, Audi, BMW, Mercedes-Benz и еще десятки брендов. Успейте поймать осенний ценопад. Все дороги ведут в «Вавилон». 17 сентября. 495-781-8199.
4: Мальдивы, Турция, Индонезия,
5: Сейшелы, Япония, Китай.
4: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
5: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
4: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
5: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
6: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
7: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
6: Как это работает?
7: Оформляешь виртуальную карту на сайте, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
6: Как найти?
7: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: О, Капибара.
9: Ты уже решил, где будет учиться сын?
10: Нет.
9: А квартиру рядом уже выбрал?
10: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на nash.dom.rf.
11: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане «Бамбу Бар» звучит из итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия в «Бамбу Бар». Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацкий крабом и черный икра. Итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. «Бамбу Бар», Рескинская набережная, 8, строение 1.
12: Геликон Опера приглашает на фестиваль Шостаковича.

0: вместо сумбура. Всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира. Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Корбов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Кабачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо сумбура». Только в Геликоне. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
4: Таинственные берега Нила.
3: Острова Индонезии.
4: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
3: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
4: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
3: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Брусника.ру». Я вам писала.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Романа Купита. Название греческого пирога со шпинатом для нашего уха звучит непривычно. Спанакопита. На самом деле все довольно просто. Оно складывается из двух греческих слов «спанаки» – «шпинат» и «пита» – «пирог». Спанакопита – один из самых популярных греческих пирогов из тонкого теста. И не попасть однажды в кино он просто не мог. В фильме «Моя большая греческая свадьба» спанакопита появляется во время знакомства родителей жениха с многочисленной греческой роднёй невесты. Гости едва успевают переступить порог, как их тут же начинают кормить, и пирог со шпинатом становится частью своеобразного гастрономического посвящения в семью Портокалос. Есть у спанакопиты еще одно неожиданное экранное воплощение. В американском мультсериале «Братья Вентура» целая серия называется «Спанакопита». Один из героев ежегодно приезжает на вымышленный греческий остров на местный фестиваль, а слово «спанакопита» там превращается в универсальный праздничный возглас. Когда появился пирог, точно неизвестно. Разнообразную выпечку с зеленью в Греции готовили издавна, используя то, что было под рукой в зависимости от сезона. Позднее, в эпоху Османской империи, на Балканах широко распространилось очень тонкое тесто, которое в Греции называют «фило», буквально «лист». Соединение такого теста с начинкой из зелени и стало основой знакомой нам спанакопиты. Впрочем, у греков есть и куда более красивая версия происхождения блюда. Согласно одной из легенд, первую спанакопиту приготовила сама Деметра, богиня земледелия и плодородия. Считается, что она научила людей печь пирог с зеленью в благодарность за их труд на земле. В классической начинке – шпинат, фета, зелень, лук, иногда яйца. Существует и постная версия без сыра и яиц, которую готовят во время православных постов. Да и форма бывает разной. Для домашнего стола спанакопиту часто выпекают большим пирогом и режут на порции, а в пекарнях удобно продавать небольшие треугольники из хрустящего фило. Для греков спанакопита прежде всего простая домашняя еда, которую готовят на всю семью и ставят на общий стол. Поэтому в моей большой греческой свадьбе она появляется совершенно закономерно.

родственники Портокалос шумно знакомятся с будущими родственниками, Спанакопита делает ровно то, что делала в греческих семьях задолго до появления кино. Помогает принимать гостей. Киноменю на радио Монте-Карло. Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе.

0: отделах кредиты, кредит наличными, кредит прайм специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге

0: МТС Оптимус. Доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7%.

0: 7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
3: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
2: Как это работает?
3: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
2: Как найти?
3: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара». В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от «Аквилон». Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от «Аквилон». Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой. Застройщик ООО «СС-Спейс». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
7: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-50.

0: Moscow, сэр. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Откройте для себя Maidens Hotel Moscow. Новый пятизвездочный отель в сердце Хамовников. Здесь уникальная архитектура соединяется с высоким сервисом и эстетикой русского авангарда. Современный дизайн, изысканные рестораны и атмосфера абсолютного уединения в самом сердце столицы. Maidens Hotel Moscow. Искусство гостеприимства.
2: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ Альфа. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с лактофлореном. Бот не является лекарственным средством.
4: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура.

0: От девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Откройте для себя Maidens Hotel Moscow. Новый пятизвездочный отель в сердце Хамовников. Здесь уникальная архитектура соединяется с высоким сервисом и эстетикой русского авангарда. Современный дизайн, изысканные рестораны и атмосфера абсолютного уединения в самом сердце столицы. Maidens Hotel Moscow. Искусство гостеприимства.
2: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
3: Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: улицы Москвы. На радио Монте-Карло. При поддержке проекта «Московская реставрация». Садовническая улица. Название Садовнической улицы хранит память о том времени, когда этот уголок Москвы выглядел совсем иначе. В конце 15 века по распоряжению Ивана III неподалеку от Кремля разбили Государев сад. Он занимал значительную часть территории нынешнего Болотного острова, а ухаживали за ним жители специальных садовнических слобод. От одной из них и получила свое название Садовническая улица. Сам Государев сад просуществовал до начала 18 века, однако садовники жили здесь еще долго, а старое название со временем закрепилось за всей местностью. В 1939 году улицу переименовали в честь советской летчицы Полины Осипенко, а историческое название вернулось на карту Москвы только в 93-м. За несколько столетий этот район неоднократно перестраивался, однако следы его прошлого сохранились не только в старых зданиях и названиях. Иногда их находят в прямом смысле под ногами. Недавно во время археологических исследований на Садовнической улице были обнаружены курительные трубки турецкого типа второй половины 18-го – начала 19 века. Сейчас эти находки можно увидеть на выставке «Археологический калейдоскоп». Экспозиция собрала предметы, найденные московскими археологами в 2025-26 годах. Среди них редкий белоглиняный кувшин 17-18 веков, дошедший до наших дней целым. Старинные ключи и замки, перстни, фрагменты посуды и детские игрушки. Есть среди находок и музыкальные инструменты. На улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту 17-18 веков. Подобные инструменты чаще делали из дерева или глины, поэтому костяные экземпляры – большая редкость. А о детских забавах старой Москвы рассказывают глиняные свистульки в виде птиц и животных, которые когда-то продавали на городских ярмарках. Еще одна необычная находка была сделана в Коломенском. Это чернолощеная курительная трубка конца 18-19 века с рельефным сельским пейзажем. На небольшой чаше можно различить дом с трубой, мельницу и деревья. Подобное изображение на курительной трубке московские археологи встретили впервые. Увидеть эти и другие находки можно на выставке «Археологический калейдоскоп» в усадьбе Игнатьевой-Белкина на Люсиновской улице. Экспозиция работает до 30 сентября.
1: Улицы мира.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Китай. Ой, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
9: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки, найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Да. Вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
20: ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион». Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Корона.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Здравствуйте, я Олег Тагоев, ведущий педиатр и медицинский директор GMS Clinic. Отделение педиатрии GMS – это гарантия положительных эмоций вашего ребенка. Добрые и опытные врачи, небольничная обстановка, какао и игрушки. Только доказательная медицина и никаких лишних назначений. Все основные детские специалисты под одной крышей.
4: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
7: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
6: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
7: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
6: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
7: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Содис.ру.
8: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
9: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
8: Как это работает?
9: Оформляешь виртуальную карту на сайте, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
8: Как найти?
9: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Капибара». Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира. Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Корбов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Кабачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+.
11: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
12: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто видит красоту в деталях.
13: Журнал «Мудборд». О звездах, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
12: Журнал «Мудборд» в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях двух столиц. 16+.
14: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стройматериалы для ООО, АО и т.д. и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Откройте для себя Maidens Hotel Moscow. Новый пятизвездочный отель в сердце Хамовников. Здесь уникальная архитектура соединяется с высоким сервисом и эстетикой русского авангарда. Современный дизайн, изысканные рестораны.

0: финансовые услуги. Сторонние банки не привлекаются.
1: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
2: В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от Аквилон. Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от Аквилон. Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой. Застройщик ООО «СД Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: В комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
0: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: со специалистом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
7: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международный рынки, найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
8: АО «Российский экспортный центр».
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: How deep is your love?
2: Братья Гибб написали сотни песен, а далеко не все из них исполняли сами. Их композиции становились хитами в исполнении Энди Гибба, Ивон Эллиман, Фрэнки Валли, Барбары Стрейзанд, Дайан Уорвик, Кенни Роджерса и Долли Партон. В общей сложности песни братьев записывали более 2500 артистов, а некоторые композиции получили десятки и даже сотни кавер-версий. Одной из самых часто исполняемых стала «How Deep Is Your Love». Ее записывали артисты самых разных жанров и поколений.
1: Bee Gees. How Deep Is Your Love?

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать.

0: Выдача кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0 плюс.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифе. Тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Конечно, можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
4: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
3: Как это работает?
4: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
3: Как найти?
4: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
6: Ты уже решил, где будет учиться сын?
7: Нет.
6: А квартиру рядом уже выбрал?
7: МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
9: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане «Бамбу Бар» звучит из итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия в «Бамбу Бар». Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацкий крабом и черный краб, итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. Бамбу Бар, Пресненская набережная, 8 строение 1.
10: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения ЦВЗ «Манеж» и центр «Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
8: Новая опера открывает сезон своим легендарным Онегином.
11: Что день грядущий мне готов?
8: За пульт встанет маэстро Федор Безносиков, музыкальный руководитель и главный дирижер театра, известный своим деликатным и вдумчивым отношением к партитуре. Вслед за Онегином Федор Безносиков откроет абонемент «Главные дирижеры» и даст возможность молодым главным дирижерам сыграть о самом сокровенном. 12+.
12: Здравствуйте, я Игорь Краснолуцкий, основатель GMS Clinic. Мы в GMS верим, что главное – это вы, человек, который доверяет нам свое здоровье. Поэтому мы предлагаем вам лучшее и проверенное на себе, честную помощь на основе доказательной медицины и безупречный сервис. У нас вы никогда не почувствуете себя винтиком в фабрике здравоохранения.
13: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
5: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООО «СЗ Альфа». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Здравствуйте, я Амиран Демуров, руководитель Центра флебологии JMS Clinic. Осень и зима – лучшее время для устранения сосудистых звездочек и варикоза. Я помогу это сделать без боли, следов и госпитализации. Только безопасные современные методики и отличный эстетический результат.
7: Клиники JMS. Искусство заботы о вас. Подробности на jmsclinic.ru.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик

0: Гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный Comfort Food. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. I could stay awake just to hear.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Мадагаскар. В это трудно поверить, но когда-то остров Мадагаскар, который сейчас находится у берегов Африки, был частью Индии. Почти 90 миллионов лет назад он отделился от суперконтинента Гондвана, став первым островом на Земле. Сегодня Мадагаскар — четвертый по величине после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео. Его часто называют «Великим Красным Островом». Объясняется это тем, что в местной почве много железа и алюминия, и во многих местах проглядывает земля кирпично-красного цвета. Такой же цвет имеет и одна из главных рек острова — Бицебука, хотя в данном случае это признак экологической катастрофы. Воды Бицебуки размывают почву из-за слишком масштабной вырубки тропического леса. После отделения от континента остров долгое время был незаселен. Первые люди появились там всего около 2000 лет назад. А до этого Мадагаскар оставался райским местом, где в полной изоляции от остального мира росли удивительные деревья и плодились невиданные животные. Мадагаскар и до сих пор может похвастаться 10 000 уникальных видов растений и животных. Одних лемуров там живет более 30 видов, а половина видов хамелеонов обитает только на Мадагаскаре. Правда, там до сих пор нет ни одного льва, гиппопотама, зебры и жирафа. На экономической карте мира Мадагаскар появился примерно в начале 16 века, когда на остров прибыл португальский мореплаватель Диего Диас. В скором времени Мадагаскар

0: превратился в один из важнейших торговых пунктов на пути в Индию. В конце 19 века остров колонизировали французы, но спустя всего 64 года Мадагаскар получил независимость и стал отдельным государством. Тем не менее, французский там до сих пор считается официальным языком наряду с малагасийским, а почти половина населения — христиане. Впрочем, многие малагасийцы пытаются совмещать христианскую веру с местной религией, которая основывается на связи мира живых с миром мертвых. Отсюда происходит и занятная, хотя и жутковатая традиция — фамадихана. В определенный день люди достают останки своих предков, заворачивают их в шелк, танцуют с ними и всячески развлекают, чтобы те не скучали и как можно лучше устраивали жизнь обитателей этого мира. Любителям достопримечательностей на Мадагаскаре будет скучновато. Исторических мест или знаковых зданий на острове исчезающе мало, зато тропические пляжи, экзотические пейзажи, вкусная еда и приветливые местные жители никого не оставят равнодушным.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 000 000 рублей до эксклюзивных.

0: эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
8: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
3: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
4: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
3: Как это работает?
4: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
3: Как найти?
4: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
7: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
8: 16 сентября в Большом зале консерватории сольный концерт Эльмиры Карахановой. Победительница шоу «Голос», приглашенная солистка Баварской оперы и Михайловского театра в сопровождении Большого симфонического оркестра исполнит шедевры камерной музыки, русские романсы и неаполитанские песни. Билеты на запомни.ру. 6+.
9: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира – Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Корбов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Кабачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» только в Геликоне. 12+.
10: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
9: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Так, 3 владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
12: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
13: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
14: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедо Вилдент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
17: 5 песен о любви на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
17: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Россия. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
19: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте! Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
15: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
17: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В этот четверг падают цены, а не листья. 17 сентября. Золотой четверг распродаж «Вавилон». 45 брендов. Выгода до 30%. Tenet, Havail, Amoda, Exit, Zikr, Audi, BMW, Mercedes-Benz и еще десятки брендов. Успейте поймать осенний ценопад. Все дороги ведут в «Вавилон». 17 сентября. 495-781-8199.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорен. Бот не является лекарственным средством.
5: В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от Аквилон. Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от Аквилон. Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой. Застройщик ООО «СС-Пейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Чао, бонжорно. Сегодня в ресторане «Бамбу Бар» звучит итальянский акцент. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия в «Бамбу Бар». Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацкий крабом и черный краб. Итальон вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. «Бамбу Бар», Пресненская набережная, 8, строение 1.
7: Ты уже решил, где будет учиться сын?
8: Нет.
7: А квартиру рядом уже выбрал?
8: МГИМО, Ранхикс, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая опера открывает сезон своим легендарным.

За пульт встанет маэстро Федор Безносиков, музыкальный руководитель и главный дирижер театра, известный своим деликатным и вдумчивым отношением к партитуре. Вслед за Онегиным Федор Безносиков откроет абонемент «Главные дирижеры» и даст возможность молодым главным дирижерам сыграть о самом сокровенном. 12+.

0: спонсор. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Представьте, вы дома в центре Москвы, а за окном свой парк с высокими соснами. На огромной приватной территории пруд, терраса для отдыха под витражным навесом и клабхаус с детской комнатой, клубной гостиной, фитнесом и бассейном. Только для жителей. Все это Фрунзенский. Клубный квартал на легендарной Фрунзенской набережной. В самом большом парке среди элитных проектов. Подробности на smynex.com. ООСЗ «Альфа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магура» – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом «Магура» легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
6: «Цезар Силика» – уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
3: Застройщик ООО «ЭЗ-3 Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Сопутствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть два типа людей. Одни говорят:
5: «Смотри у меня!»
4: А другие:
6: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
4: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АОС ЗЭ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
11: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
10: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
9: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
12: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: Откройте для себя Maidens Hotel Moscow. Новый 5-звездочный отель.

0: сердце хамовников. Здесь уникальная архитектура соединяется с высоким сервисом и эстетикой русского авангарда. Современный дизайн, изысканные рестораны и атмосфера абсолютного уединения в самом сердце столицы. Maiden's Hotel Moscow. Искусство гостеприимства.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс Дубровица Клаб. Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Дубровицы Клаб. Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа.

0: со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
3: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
2: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
4: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Частые простуды, да еще и дети болеют. Лактофлорен и гастро. Пробиотический комплекс для всей семьи. Надежная поддержка кишечника и иммунитета в период простуд. Сделано в Италии. Для взрослых и детей с 3 лет. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Бот не является лекарственным средством.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
7: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
8: Чао, бонжорно. Сегодня ресторан «Бамбу Бар» звучит из итальянского акцента. Я шеф Мануэле Кроче. Привез Италия «Бамбу Бар». Вкус море, нежный крем маскарпоне рикотта, хрустящая пицца с чили с кисибасом, качацким крабом и черный икра. Итальянный вителло тоннато и крустата со свежей малиной. Итальянский темперамент и дольче вита начинается здесь. «Бамбу Бар», Пресненская набережная, 8, строение 1.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
11: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Неделя с группой «Биджиз» на радио «Монте-Карло». «Immortality».
1: Первую группу «Братья Гибб» создали еще детьми в Англии. Она называлась «The Rattlesnakes» — «Гремучие змеи». В 1957 году юные музыканты собирались выступить в местном кинотеатре под фонограмму, но по дороге пластинка с записью разбилась. Отменять номер не стали, пришлось петь вживую. Публика приняла выступление настолько тепло, что братья продолжили заниматься музыкой уже гораздо серьезней.
0: «Биджиз». Immortality.

0: Реклама.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
6: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: Все работают с нейронками. Один я, не знаю, как их оплатить.
8: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
7: Как это работает?
8: Оформляешь виртуальную карту на сайте, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
7: Как найти?
8: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
9: ООО «Капибар». В идеальном доме все работает на ваш комфорт. Он экономит время и оставляет место для тишины. Разумный лот от «Аквилон». Первый в России мультимедийный небоскреб с ламелями. Лот от «Аквилон». Квартиры класса «Бизнес Плюс» на Павелецкой.
10: Застройщик ООО «СС-Пейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира – Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Корбов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Кабачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+. 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
12: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
13: Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Реклама.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам – за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
7: Здравствуйте, я Светлана Павлохина, репродуктолог, медицинский директор Центра женского здоровья GMS Clinic. Центр женского здоровья GMS – это уютная атмосфера и безупречный сервис. Полный комплекс услуг для здоровья женщины. Дом планирования семьи, ведение беременности, клиника гинекологии и маммологии, круглосуточный стационар премиум-класс.
8: Клиники GMS. Искусство заботы о вас. Подробности на gmsclinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ОСД. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
11: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
12: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: «спанокопита». На самом деле все довольно просто. Оно складывается из двух греческих слов «спанаки» – «шпинат» и «пита» – «пирог». Спанокопита – один из самых популярных греческих пирогов из тонкого теста. И не попасть однажды в кино он просто не мог. В фильме «Моя большая греческая свадьба» спанокопита появляется во время знакомства родителей жениха с многочисленной греческой роднёй невесты. Гости едва успевают переступить порог, как их тут же начинают кормить, и пирог со шпинатом становится частью своеобразного гастрономического посвящения в семью Портокалос. Есть у спанокопиты еще одно неожиданное экранное воплощение. В американском мультсериале «Братья Вентура» целая серия называется «Спанокопита». Один из героев ежегодно приезжает на вымышленный греческий остров на местный фестиваль, а слово «спанокопита» там превращается в универсальный праздничный возглас. Когда появился пирог, точно неизвестно. Разнообразную выпечку с зеленью в Греции готовили издавна, используя то, что было под рукой в зависимости от сезона. Позднее, в эпоху Османской империи, на Балканах широко распространилось очень тонкое тесто, которое в Греции называют «фило», буквально «лист». Соединение такого теста с начинкой из зелени и стало основой знакомой нам спанокопиты. Впрочем, у греков есть и куда более красивая версия происхождения блюда. Согласно одной из легенд, первую спанокопиту приготовила сама Деметра, богиня земледелия и плодородия. Считается, что она научила людей печь пирог с зеленью в благодарность за их труд на земле. В классической начинке – шпинат, фета, зелень, лук, иногда яйца. Существует и постная версия без сыра и яиц, которую готовят во время православных постов. Да и форма бывает разной. Для домашнего стола спанокопиту часто выпекают большим пирогом и режут на порции, а в пекарнях удобно продавать небольшие треугольники из хрустящего фило. Для греков спанокопита прежде всего простая домашняя еда, которую готовят на всю семью и ставят на общий стол. Поэтому в моей большой греческой свадьбе она появляется совершенно закономерно. Пока родственники Портокалос шумно знакомятся с будущими родственниками, спанокопита делает ровно то, что делала в греческих семьях задолго до появления кино. Помогает принимать гостей.
1: Киноменю на радио Монте-Карло. Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

меню. На радио Монте-Карло. Спана купита. Название греческого пирога со шпинатом для нашего уха звучит непривычно.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. Процентов по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга КАСО» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк. Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ты уже решил, где будет учиться сын?
2: Нет.
1: А квартиру рядом уже выбрал?
3: МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Рядом с Ice Towers. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. В будущее вкладываются заранее. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
5: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
4: Как это работает?
5: Оформляешь виртуальную карту на сайте. Пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
4: Как найти?
5: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Ресторан «Цыпочка» в ЖК «Царская площадь». Взгляд гастроэксперта Ильи Захарова на премиальный комфорт-фуд. Эстетичные завтраки и особенные ужины. Высокая гастрономия на расстоянии вытянутой руки.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Все работают с нейронками. Один я не знаю, как их оплатить.
4: Открой карту для подписок, плати по всему миру.
3: Как это работает?
4: Оформляешь виртуальную карту на сайте, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь любые зарубежные сервисы.
3: Как найти?
4: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Капибара.
6: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Братья Гип начали сочинять песни еще детьми. Это было для них так же естественно, как играть в мяч. Спустя годы Биджиз превратились в одну из самых успешных групп в истории поп-музыки. Их записи разошлись тиражом более 200 миллионов экземпляров, а песни талантливых братьев исполняли тысячи других артистов. Именно Bee Gees подарили эпохе диско ее узнаваемое звучание, а фирменный фальцет Барри Гиба стал одной из главных музыкальных примет 70-х. Радио Монте-Карло приглашает вас в мир легендарной группы. Слушайте в эфире их главные хиты и истории из биографии братьев Гиб. С 14 по 20 сентября. Неделя с группой Bee Gees на радио Монте-Карло. У каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ, подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
4: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: Время джаза на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на радио Монте-Карло.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Дело выгорело. И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Длинный такой сценарий расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин – удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499.

0: по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop.

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.